3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Вкус. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пятница. 3-2
1: радио. Новости. С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский легкоатлет Дмитрий Клещев дважды стал бронзовым призером первенства России. В Краснодаре завершили состязания молодых, но подающих большие надежды атлетов со всей страны. Успешно на турнире среди ребят до 16 лет выступил воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Русь» Дмитрий Клещев. Он единственный из брянских спортсменов, кто сумел подняться на пьедестал почета, причем дважды. Проявив характер, Дмитрий стал бронзовым призером в восьмиборье. Это самый трудный вид в программе легкой атлетики. Брянский легкоатлет набрал в сумме 4945 баллов. В заключительный день первенства Дмитрий Клещев вышел еще в один сектор для метания копья. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 50 метров и 14 сантиметров. Этого хватило, чтобы стать третьим и завоевать еще одну бронзовую медаль. До победы ему не хватило чуть больше метра. Брянцы завоевали медали на турнире по джиу-джитсу в Москве. Таким образом, брянские спортсмены в очередной раз доказали, что школа бразильского джиу-джитсу держит высочайшую планку и достойно представляет регион на всероссийской арене. Наши парни на татами в полной мере продемонстрировали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Медали завоевали наши земляки Никита Бурягин, Дмитрий Гвоздик, Платон и Андрей Антоненко, а также Даниил Евдокимов. Он завоевал титул чемпиона организации и чемпионский пояс лиги. Брянские теннисисты стали призерами первенства Центрального федерального округа. Воспитанники брянской спортшколы «Горизонт» вновь продемонстрировали мастерство и волю к победе, поднявшись на пьедестал почета по итогам первенства Центральной части России. Брянск на турнире достойно представили Георгий Абушенко и Сергей Васейкин. В парном разряде парни вместе завоевали бронзовые награды, став третьей парой турнира. Параллельно Георгий Абушенко продвигался вверх по турнирной сетке и едва не попал в финал, но в итоге завоевал бронзу и в личном разряде. Брянская команда по флагфутболу «Спартанцы» завоевала путевку в финал чемпионата России. Ключевым этапом на пути к этому достижению стал отборочный турнир, который прошел в Самаре. Брянские парни продемонстрировали слаженную командную игру и волю к победе, а также высокий уровень подготовки. Спортсмены уверенно справились с соперниками и по итогам напряженных матчей гарантировали себе участие в решающей стадии турнира. Этот успех особенно значим на фоне растущего статуса флагфутбола. Сегодня это динамичный и зрелищный вид спорта, рассматриваемый как олимпийская дисциплина. Его включение в программу Олимпийских игр открывает новые перспективы для развития флагфутбола в России и мотивирует спортсменов покорять самые высокие вершины. Не исключено, что брянские спортсмены обязательно появятся еще в составе олимпийской сборной. А вот футболисты брянского «Динамо» проведут первый домашний матч сезона против «Алании». Подопечные Андрея Кончельскиса нацелены на победу, но теперь одной уверенности маловато, поскольку в гостях наши парни в новом сезоне первенства второй лиги А золотой группы будут принимать серьезного соперника – владикавказскую «Аланию». Кстати, обе команды по итогам прошлого сезона поднялись в золотую лигу. В первом туре «Алания» уступила родине со счетом 1-2. В последней очной встрече брянцы победили на выезде со счетом 2-1. Таким образом, большой футбол возвращается в Брянск уже в ближайшие выходные. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня хоккея 22 декабря. Отмечается, это решение было принято с целью популяризации и развития хоккея в России. В этом году отечественный хоккей отмечает 80-летний юбилей. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с участием 12 команд. Континентальная хоккейная лига в рамках регулярного чемпионата разыграет отдельный трофей среди 6 старейших клубов России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Внимание, пусть. Кирнули, пользуйтесь номером.

Это момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в России.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: Это страсть. Это рок.
1: Слышишь, приближается вьюга. В воздухе тает снег. Спи, моя жена, и

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 19. На небе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: когда проснулся, а точнее, не заснул. Услышал стон, как гробовое пение. В твои глаза я сразу заглянул. В них как-то странно спряталось затмение.
1: И белый бес во сне мне рассказал, как черный ангел плакал у порога. Я с каждым днем все больше согрешал, но с каждым часом

опять куда-нибудь, куда.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Москве 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. Киевский режим раз за разом доказывает свою звериную сущность. Один человек погиб и 13 было ранено в результате атак украинских террористов в Брянской области. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Добавлю, порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов Брянской области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства России. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. В России набирает темп уборка зерна. Средняя урожайность выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Так, показатель по пшенице увеличился на 22%, по ячменю на 18%. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологические производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. Что же касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу нынешнего года они могут вырасти не более чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом и увеличение предложения на внутреннем рынке, а также госрегулирование вниз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Вот вам гениальный реп. Это точно будет хит.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24. На небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.
2: Кажется, что весь город спит, только ты в нем один. Большую тайну хранишь,

0: Губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Участие в экономических проектах Брянской области, поддержку социальных инициатив, а также повышение доступности банковских сервисов для жителей обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума между правительством Брянского региона и банком ВТБ было подписано соглашение о сотрудничестве для решения задач социально-экономического развития Брянщины. Руководитель области отметил, сегодня финансовое учреждение оказывает поддержку нашим предприятиям малого и среднего бизнеса, сопровождает внешнеэкономическую деятельность многих производств региона и участвует в реализации инвест-проектов. Также проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности жителей области и реализуется федеральная программа «Пушкинская карта». Егор Ковальчук указал, направлений взаимодействия достаточно много и в общих планах сотрудничество на долгосрочную перспективу. Россия будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой. В Кремле отметили, Москва по-прежнему выражает открытость к диалогу со странами Старого Света, поскольку именно они были инициаторами сворачивания отношений. Подчеркивается, в Европе на протяжении всего этого времени звучат слова о диалоге, но на политике стран это не отражается. Практических шагов для налаживания связи с Москвой нет. Напомню, ранее Владимир Путин отметил необходимость Европейского Союза отбросить колониальный подход для переговоров с Российской Федерацией. Глава государства также призвал страны Европейского блока совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам европейской зоны. По словам Владимира Путина, Россия готова к диалогу, но для этого необходимо отбросить взаимные обвинения. Резиденты особых экономических зон в обязательном порядке будут участвовать в налоговом мониторинге. Правительство одобрило законопроект, определяющий круг лиц, на которые распространяется данная норма. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. Отмечается, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также ускорить процедуру налогового контроля для крупных резидентов. Добавлю, налоговый мониторинг – это система, по которой организация добровольно предоставляет Федеральной налоговой службе в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует, начиная с 2016 года и уже несколько раз расширялся. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
3: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. Три-два радио.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
5: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропорк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroport.ru.
4: Встречаемся в аэро!
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день.

0: Борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
2: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России и Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. Киевский режим раз за разом доказывает свою звериную сущность. Один человек погиб и 13 было ранено в результате атак украинских террористов в Брянской области. Смертельные ранения получил водитель пожарного автомобиля в поселке Белая Березка, который выехал на тушение пожара. Трое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести. Ранены жители в Погарском и Стародубском районах. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибшего. Пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления. Добавлю, порядка 400 миллионов рублей будут выделены на возмещение ущерба 19 сельскохозяйственным предприятиям из 6 приграничных районов Брянской области. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, данное решение было принято Министерством сельского хозяйства России. По словам главы региона, еще один важный вопрос, который сейчас на рассмотрении ведомства, это льготное кредитование по ставке до 3% годовых на восстановление деятельности предприятий и организации агропромышленного комплекса Брянской области, пострадавших в результате действий вооруженных формирований Украины. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. В России набирает темп уборка зерна. Средняя урожайность выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Так, показатель по пшенице увеличился на 22%, по ячменю на 18%. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологические производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средства защиты растений. Что же касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу нынешнего года они могут вырасти не более чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом и увеличение предложения на внутреннем рынке, а также госрегулирование вниз. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады, да.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста, секреты из жизни и музыка для сердца, вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь. Жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24, на небе пасмурно. Ветер западный – 3 метра в секунду, с порывами до 15. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 4832.
10: Я не хочу воспринимать тебя целым.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио. В Брянске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост, и за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня-начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
0: За баранкой!

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги, сколько осталось.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В Брянской автоколонии 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
6: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс.

Для тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться. Для тебя

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
0: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская. Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
0: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость к государственной границе и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Участие в экономических проектах Брянской области, поддержку социальных инициатив, а также повышение доступности банковских сервисов для жителей обсудили в правительстве региона. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума между правительством Брянского региона и банком ВТБ было подписано соглашение о сотрудничестве для решения задач социально-экономического развития Брянщины. Руководитель области отметил, сегодня финансовое учреждение оказывает поддержку нашим предприятиям малого и среднего бизнеса, сопровождает внешнеэкономическую деятельность многих производств региона и участвует в реализации инвест-проектов. Также проводятся мероприятия по повышению финансовой грамотности жителей области и реализуется федеральная программа «Пушкинская карта». Егор Ковальчук указал, направлений взаимодействия достаточно много и в общих планах сотрудничество на долгосрочную перспективу. Россия будет использовать приобретенный опыт при последующем возобновлении диалога с Европой. В Кремле отметили, Москва по-прежнему выражает открытость к диалогу со странами Старого Света, поскольку именно они были инициаторами сворачивания отношений. Подчеркивается, в Европе на протяжении всего этого времени звучат слова о диалоге, но на политике стран это не отражается. Практических шагов для налаживания связи с Москвой нет. Напомню, ранее Владимир Путин отметил необходимость Европейского Союза отбросить колониальный подход для переговоров с Российской Федерацией. Глава государства также призвал страны Европейского блока совместно с Россией искать решение очень сложных вопросов, которые необходимы как Москве, так и государствам европейской зоны. По словам Владимира Путина, Россия готова к диалогу, но для этого необходимо отбросить взаимные обвинения. Резиденты особых экономических зон в обязательном порядке будут участвовать в налоговом мониторинге. Правительство одобрило законопроект, определяющий круг лиц, на которые распространяется данная норма. Исключение будет сделано для малого и среднего бизнеса. Отмечается, инициатива позволит повысить оперативность выявления рисков и ошибок, снизить число споров между компаниями и налоговыми органами, а также ускорить процедуру налогового контроля для крупных резидентов. Добавлю, налоговый мониторинг – это система, по которой организация добровольно предоставляет Федеральной налоговой службе в режиме онлайн доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов. В случае выявления проблем с налогами участники мониторинга могут избежать штрафов, устранив нарушения. Режим действует, начиная с 2016 года и уже несколько раз расширялся. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске плюс 24. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся.
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда.
6: Гололед?
7: Выкрутимся.
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном – о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан Фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: Рекламная служба 3.2 Радио 404-333, код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. Брестские 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянский легкоатлет Дмитрий Клещев дважды стал бронзовым призером первенства России. В Краснодаре завершили состязания молодых, но подающих большие надежды атлетов со всей страны. Успешно на турнире среди ребят до 16 лет выступил воспитанник Брянской спортивной школы Олимпийского резерва «Русь» Дмитрий Клещев. Он единственный из брянских спортсменов, кто сумел подняться на пьедестал почета, причем дважды. Проявив характер, Дмитрий стал бронзовым призером в восьмиборье. Это самый трудный вид в программе легкой атлетики. Брянский легкоатлет набрал в сумме 4945 баллов. В заключительный день первенства Дмитрий Клещев вышел еще в один сектор для метания копья. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 50 метров и 14 сантиметров. Этого хватило, чтобы стать третьим и завоевать еще одну бронзовую медаль. До победы ему не хватило чуть больше метра. Брянцы завоевали медали на турнире по джиу-джитсу в Москве. Таким образом, брянские спортсмены в очередной раз доказали, что школа бразильского джиу-джитсу держит высочайшую планку и достойно представляет регион на всероссийской арене. Наши парни на татами в полной мере продемонстрировали хорошую физическую подготовку и волю к победе. Медали завоевали наши земляки Никита Бурягин, Дмитрий Гвоздик, Платон и Андрей Антоненко, а также Даниил Евдокимов. Он завоевал титул чемпиона организации и чемпионский пояс лиги. Брянские теннисисты стали призерами первенства Центрального федерального округа. Воспитанники брянской спортшколы «Горизонт» вновь продемонстрировали мастерство и волю к победе, поднявшись на пьедестал почета по итогам первенства центральной части России. Брянск на турнире достойно представили Георгий Абушенко и Сергей Васейкин. В парном разряде парни вместе завоевали бронзовые награды, став третьей парой турнира. Параллельно Георгий Абушенко продвигался вверх по турнирной сетке и едва не попал в финал, но в итоге завоевал бронзу и в личном разряде. Брянская команда по флагфутболу «Спартанцы» завоевала путевку в финал чемпионата России. Ключевым этапом на пути к этому достижению стал отборочный турнир, который прошел в Самаре. Брянские парни продемонстрировали слаженную командную игру и волю к победе, а также высокий уровень подготовки. Спортсмены уверенно справились с соперниками и по итогам напряженных матчей гарантировали себе участие в решающей стадии турнира. Этот успех особенно значим на фоне растущего статуса флагфутбола. Сегодня это динамичный и зрелищный вид спорта, рассматриваемый как олимпийская дисциплина. Его включение в программу Олимпийских игр открывает новые перспективы для развития флагфутбола в России и мотивирует спортсменов покорять самые высокие вершины. Не исключено, что брянские спортсмены обязательно появятся еще в составе олимпийской сборной. А вот футболисты брянского «Динамо» проведут первый домашний матч сезона против «Алании». Подопечные Андрея Кончельскиса нацелены на победу, но теперь одной уверенности маловато, поскольку в гостях наши парни в новом сезоне первенства второй лиги А «Золотой группы» будут принимать серьезного соперника – Владикавказскую «Аланию». Кстати, обе команды по итогам прошлого сезона поднялись в «Золотую лигу». В первом туре «Алания» уступила родине со счетом 1-2. В последней очной встрече брянцы победили на выезде со счетом 2-1. Таким образом, большой футбол возвращается в Брянск уже в ближайшие выходные. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня хоккея 22 декабря. Отмечается, это решение было принято с целью популяризации и развития хоккея в России. В этом году отечественный хоккей отмечает 80-летний юбилей. 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с участием 12 команд. Континентальная хоккейная лига в рамках регулярного чемпионата разыграет отдельный трофей среди 6 старейших клубов России. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит. И разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
3: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра!
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, днем в Брянске до плюс 24. На небе пасмурно. Ветер западный 3 метра в секунду. С порывами до 15. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Эстония 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области ведется комплексная работа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года в регионе благоустроено 4 общественных пространства, еще по 30 объектам работы продолжаются. В этом году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды. Это Сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в брянских муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев этого года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 300 первокурсников примут в брянский филиал Сеченовского медуниверситета в этом году. Абитуриентам доступны специальности лечебное дело, стоматология и педиатрия. Обучение ведется по стандартам первого меда, что гарантирует высокое качество подготовки. Здание филиала было реконструировано в несколько этапов. Сегодня это современный учебный корпус площадью 7000 квадратных метров. Пространство поделено на 4 функциональные зоны, каждая из которых предназначена для разных образовательных задач. В распоряжении студентов стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория. Учебные помещения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить практические занятия на высочайшем уровне. В том же здании размещается и медицинский предуниверсарий для школьников, которые готовятся к поступлению. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие филиала стало важным событием для медицинского образования в Брянской области. Теперь будущие врачи могут получать качественное образование, не уезжая в столицу. Это не только повышает доступность высшего медицинского образования, но и способствует решению кадровой проблемы в региональном здравоохранении. Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздний период, осень нынешнего года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке нынешним летом. Отмечается, в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. Нефтеперерабатывающие заводы в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощностей. Независимые заводы региона, ранее испытывавшие проблемы со сбытом обеспеченности сырьем, также нарастили выпуск. Ранее президент Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться, несмотря на существующие проблемы. По словам главы государства, российская энергетика обладает очень мощной, надежной базовой основой. На внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 1,7 миллиона тонн. Российские педагоги получат дополнительные меры поддержки. Документом, подписанным Владимиром Путиным, закреплен особый статус и гарантии для работников образовательной сферы. Это могут быть социальные гарантии, дополнительные выплаты, правовые механизмы юридической защиты, работа над увеличением престижа профессии и многое другое. Напомню, в настоящее время для учителей действует ряд мер и гарантий, как на федеральном, так и на региональном уровне. Например, для всех учителей в стране закреплено право на сокращенную продолжительность рабочего времени, право на удлиненный оплачиваемый отпуск, а также выплаты за классное руководство. Новации поспособствуют созданию дополнительных возможностей для профессионального развития, повышения социальной значимости профессии и усиления гарантий безопасности работников образования. Также особое внимание планируется уделить воспитательной роли учителей и их вкладу в развитие будущих поколений. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сейчас в Брянске около 24 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: 3.2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

дворе. Проснемся в марте, нас не раскроют. Будем вести себя тихо, это лишь мой космос. Будем читать стихи, заляжем летом, укроемся теплым пледом. И так до зимы, только никому об этом. Мои

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
3: И в любое время на сайте губерния.тв. 6+.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 12 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост, и за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
0: За баранкой!

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет. Обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. I got you, baby.

0: Реклама. В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230. 4-59-60.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: По городу промчались свежим ветром. Прошлись по улицам веселым волшебством.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до +21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «Братья наши меньшие и их большие истории». Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 Радио.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. В свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. 300 первокурсников примут в Брянский филиал Сеченовского медуниверситета в этом году. Абитуриентам доступны специальности лечебное дело, стоматология и педиатрия. Обучение ведется по стандартам первого меда, что гарантирует высокое качество подготовки. Здание филиала было реконструировано в несколько этапов. Сегодня это современный учебный корпус площадью 7000 квадратных метров. Пространство поделено на 4 функциональные зоны, каждая из которых предназначена для разных образовательных задач. В распоряжении студентов стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория. Учебные помещения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить практические занятия на высочайшем уровне. В том же здании размещается и медицинский предуниверсарий для школьников, которые готовятся к поступлению. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие филиала стало важным событием для медицинского образования в Брянской области. Теперь будущие врачи могут получать качественное образование, не уезжая в столицу. Это не только повышает доступность высшего медицинского образования, но и способствует решению кадровой проблемы в региональном здравоохранении. Россия развертывает новую спутниковую сеть с глобальным покрытием. После вывода на опорную орбиту космические аппараты приняты для обслуживания Центром управления полетами Бюро 1440. Напомню, в марте компания вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет». Новые космические аппараты созданы на базе собственной российской платформы. Они оснащены системой связи на архитектуре 5G, обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменной двигательной установки. Первые клиентские испытания сервиса – пройдут уже в этом году, а коммерческий запуск широкополосного доступа запланирован на 2027 год. Для обеспечения глобального покрытия в режиме 24/7 на орбиту планируют вывести более 250 спутников. С 1 августа Социальный фонд России проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. При этом законодательство ограничивает размер прибавки. Индивидуальный пенсионный коэффициент работающего пенсионера может увеличиться максимум на 3 балла. Работающим пенсионером считается гражданин, трудящийся по трудовому или гражданско-правовому договору, ведущий предпринимательскую деятельность или частную практику. Самозанятые пенсионеры будут считаться работающими, если добровольно начнут перечислять страховые взносы в Социальный фонд России. Помимо ежегодного автоматического перерасчета пенсионеры имеют право увеличить свой индивидуальный пенсионный коэффициент через подачу дополнительных документов, если в их трудовой биографии были периоды работы или другие значимые этапы, которые ранее не были учтены в системе персонифицированного учета до момента назначения пенсии. Официальный курс американского доллара – 78 рублей 32 копейки. Курс единой европейской валюты – 89 рублей 55 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 14 градусной отметки. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Ртутного столба ветер западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

осталось в теле моем, только боль и усталость. Я ухожу, мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь, для меня он был узкий. Меня избивали за то, что я русский.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Откуда вторая волна панк-рока в Питере пошла?

0: Иркутской губернии по четвергам 18:45
1: и в любое время на сайте губерния.тв
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48 32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованием законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. В свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центризбиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздний период осени нынешнего года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке нынешним летом. Отмечается, в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. Нефтеперерабатывающие заводы в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощностей. Независимые заводы региона, ранее испытывавшие проблемы со сбытом и обеспеченностью сырьем, также нарастили выпуск. Ранее президент Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться, несмотря на существующие проблемы. По словам главы государства, российская энергетика обладает очень мощной, надежной базовой основой. На внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 1,7 миллиона тонн. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-770. 74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в Аэро!
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
8: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост, и за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания, помимо этого фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!
0: За баранкой!

0: пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Два кольца – одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного и элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции – Разанов ОВ, Украины, 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха понизится до плюс 21. На небе пасмурно. Ветер юго-западный 2 метра в секунду с порывами до 11. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3.2 Радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиями законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. В свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России и Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. В Брянской области ведется комплексная работа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года в регионе благоустроено 4 общественных пространства, еще по 30 объектам работы продолжаются. В этом году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды. Это Сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в брянских муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев этого года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 300 первокурсников примут в брянский филиал Сеченовского медуниверситета в этом году. Абитуриентам доступны специальности лечебное дело, стоматология и педиатрия. Обучение ведется по стандартам первого меда, что гарантирует высокое качество подготовки. Здание филиала было реконструировано в несколько этапов. Сегодня это современный учебный корпус площадью 7000 квадратных метров. Пространство поделено на 4 функциональные зоны, каждая из которых предназначена для разных образовательных задач. В распоряжении студентов стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория. Учебные помещения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить практические занятия на высочайшем уровне. В том же здании размещается и медицинский предуниверсарий для школьников, которые готовятся к поступлению. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие филиала стало важным событием для медицинского образования в Брянской области. Теперь будущие врачи могут получать качественное образование, не уезжая в столицу. Это не только повышает доступность высшего медицинского образования, но и способствует решению кадровой проблемы в региональном здравоохранении. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители-разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
7: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
8: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
9: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Это страсть. Страсть. Это...

0: едешь с работы и слушаешь «Три-два радио».
1: Реклама.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Где встречается такое, что земля над головой?
9: Не знаю. Где?
8: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
9: Где?
8: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
9: О, это я знаю. В автокресле.
10: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».

0: Горюнились друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
3: Встречаемся в Айро. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Яркое музыкальное событие с необычным названием «Кучерявый вечер Александра Бардина» ждет вас в ДК БМЗ уже 25 августа. Прозвучат такие инструменты, как балалайка, гармонь, баян, фортепиано, свирель, а также, конечно же, голос артиста. Секреты из жизни и музыка для сердца. Вдохновляющая поэзия и откровенный разговор со зрителем. Давайте разбираться, кто же такой Александр Бардин. Певец из группы «Садко», мультиинструменталист, танцор, композитор, который прошел внушительный творческий путь. Александр несет культуру русской музыки, собирая вокруг себя все больше ценителей авторской и народной музыки. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4 59 60.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованием законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия готова рассмотреть любые реальные предложения по урегулированию украинского кризиса. В российском внешнеполитическом ведомстве указали, стратегические цели Москвы уже определены, задачи поставлены, поэтому от конкретных инициатив российская сторона отказываться не намерена. Ранее в МИДе подчеркнули, Россия утратила доверие Западу в вопросе переговоров по конфликту на Украине, поскольку ультимативная риторика контрпродуктивна и неуместна при складывающихся обстоятельствах. Тем более, что Запад только создает видимость готовности к диалогу. Президент Владимир Путин заявил, навязываемые правила скрывают неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Россия же выступает за доверительные основы миропорядка, обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, взаимное уважение и равенство всех стран, а также свободу выбора ими путей своего развития. Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на более поздний период осени нынешнего года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке нынешним летом. Отмечается, в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. Нефтеперерабатывающие заводы в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощностей. Независимые заводы региона, ранее испытывавшие проблемы со сбытом и обеспеченности сырьем, также нарастили выпуск. Ранее президент Владимир Путин заявил, ситуация с нефтепродуктами в России постепенно будет выправляться, несмотря на существующие проблемы. По словам главы государства, российская энергетика обладает очень мощной, надежной базовой основой. На внутренний рынок поступает топливо из накопленных запасов, но они остаются почти на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 1,7 миллиона тонн. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18, и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: ходу.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Нового радио. Ты все правильно делаешь.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го. Сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне. Около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост. И за первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год, через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллионов автомобилей в год.
0: Автомобильные факты.
1: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!

это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но только останься здесь, будь моей пустотой. Держи меня за руку, пусть все это кончится, не дай мне сорваться, будь моим одиночеством. Возьми мои песни, возьми себе голос мой, но

0: Реклама. Экспресс-сервис «Автошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: чем живет и дышит театр, как распределяются роли и создаются декорации, что происходит на репетициях и читках, в чем секрет актерского мастерства. Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
0: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-300-33. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сдал в избирательную комиссию Брянской области документы для регистрации кандидатом в губернаторы. Руководитель области выразил уверенность, избирательная кампания пройдет прозрачно и открыто. Предвыборная борьба будет честной и конкурентной. Все процессы состоятся в строгом соответствии с требованиям законодательства. Отмечу, в Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. В свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. В Центре избиркоме принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в непростых условиях внешнего давления. В этой связи всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Подготовку к осенне-зимнему периоду, а также реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни» обсудили в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время активно ведутся необходимые технологические операции.

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда к зиме. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук выразил благодарность за системную поддержку Минстроем России Брянской области. Руководитель субъекта федерации отметил, оперативно прорабатываются вопросы финансовой помощи приграничным районам. В нынешнем году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам на утрату жилья. Совместно с Минфином прорабатываются вопросы о выделении дополнительных средств. В Брянской области ведется комплексная работа в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, с начала года в регионе благоустроено 4 общественных пространства, еще по 30 объектам работы продолжаются. В этом году 2 муниципальных образования участвуют в всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной среды. Это Сельцо и Комаричи. Егор Ковальчук выразил признательность всем, кто не остался в стороне и сделал свой выбор в пользу благоустройства и развития скверов и парков в брянских муниципалитетах. Добавлю, в части жилищного строительства регионом ведется работа в соответствии с плановыми показателями национального проекта, входящего в состав федерального проекта «Жилье». За 6 месяцев этого года введено в эксплуатацию 263 тысячи квадратных метров жилья, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 300 первокурсников примут в брянский филиал Сеченовского медуниверситета в этом году. Абитуриентам доступны специальности лечебное дело, стоматология и педиатрия. Обучение ведется по стандартам первого меда, что гарантирует высокое качество подготовки. Здание филиала было реконструировано в несколько этапов. Сегодня это современный учебный корпус площадью 7000 квадратных метров. Пространство поделено на 4 функциональные зоны, каждая из которых предназначена для разных образовательных задач. В распоряжении студентов стоматологическая, химико-аналитическая и технологическая лаборатория. Учебные помещения оснащены новейшим оборудованием, которое позволяет проводить практические занятия на высочайшем уровне. В том же здании размещается и медицинский предуниверсарий для школьников, которые готовятся к поступлению. Как ранее отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие филиала стало важным событием для медицинского образования в Брянской области. Теперь будущие врачи могут получать качественное образование, не уезжая в столицу. Это не только повышает доступность высшего медицинского образования, но и способствует решению кадровой проблемы в региональном здравоохранении. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют около 22. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 5 до 7 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире!

0: Реклама.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Сгорай наш костер, мы с тобой не видим сны, мы с тобою не вдвоем. Пролетел над водой наш бумажный самолет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: С продажами новых машин сегодня все сложно. Цены за последние годы подскочили в 3 раза. Люди просто перестали их покупать. В ассоциации дилеров заявляют, что из-за этого наблюдается печальная картина. Машины на дорогах становятся все старше и старше, потому что менять старый автомобиль на новый сейчас мало кто может себе позволить. С вами «За баранкой» Алекс.

0: Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: За последние лет 12, ну, скажем так, 14, российский автомобильный рынок претерпел существенные, значительные изменения. Средняя стоимость нового автомобиля увеличилась втрое. С 800 тысяч рублей в 2012 году до почти 3,5 миллионов рублей в середине 24-го, сейчас еще больше, почти 4. Примечательно, что при таком росте цен емкость рынка в долларовом выражении осталась практически на прежнем уровне, около 146 миллиардов долларов по прогнозу на текущий год. Несмотря на удорожание машин, продажи демонстрируют рост. Первое полугодие нынешнего года было реализовано порядка 635 тысяч новых автомобилей, что на 12% выше показателей прошлого года. Однако эксперты отмечают, что этот успех во многом обусловлен низкой базой 2025-го. Кроме того, наметился спад покупательской активности еще в конце июня, начале июля нынешнего года, вызванный топливным кризисом и неопределенностью с ценами на бензин. На этом фоне наблюдается устойчивый тренд на покупку электрокаров и гибридов, спрос на которые вырос по отдельным позициям даже на 20%. Российский автопарк при этом стремительно стареет. Средний возраст автомобилей уже перевалил за 15,5 лет, и при текущих темпах продаж около 1,5 миллиона автомобилей в год через 5-6 лет этот показатель перешагнет 20-летнюю отметку. Для стабилизации ситуации рынку просто срочно необходимо выйти на уровень реализации 2 миллиона автомобилей в год.
1: Автомобильные факты.
0: Эксперты предлагают запустить программу утилизации, которая уже обкатывалась в нашей стране, но подчеркивают, что она будет эффективной только при значительных субсидиях, начиная от 200, 300, а лучше 500 000 рублей. А те 50 тысяч, которые предлагались раньше, сейчас вообще несущественны и просто не актуальны. Ситуацию осложняет еще и серый вторичный рынок. Из-за скрученных пробегов и скрытых ДТП россияне ежегодно переплачивают за подержанные автомобили свыше 635 миллиардов рублей. Для решения этих проблем эксперты предлагают комплексный подход, который выходит за рамки просто стимулирования спроса. Помимо финансовой поддержки, критически важным становится создание прозрачной цифровой экосистемы на вторичном рынке. Внедрение обязательных электронных паспортов транспортных средств с полной историей обслуживания. Помимо этого, фиксации пробега при каждом визите в сервис, а также данных о страховых случаях, которые помогут существенно снизить уровень мошенничества. Кроме того, экспертное сообщество указывает на необходимость развития цивилизованного рынка трейд-ин, где дилеры выступают гарантами юридической и технической чистоты автомобиля. Это позволило бы перенаправлять поток покупателей из, скажем так, серого сектора в легальный, что не только защитило бы интересы граждан, но и обеспечило бы дополнительные налоговые поступления в бюджет. Таким образом, обновление автопарка требует не только бюджетных вливаний в программу утилизации, но и системной работы по обелению вторичного рынка. Без сочетания только что перечисленных мною мер, стимулирования покупки новых машин и наведения порядка в сегменте подержанных, риск превращения российского автопарка в парк устаревшей техники становится практически неизбежным, что в долгосрочной перспективе неминуемо негативно скажется как на безопасности дорожного движения, так еще и на экологической обстановке в стране. Вот такие перспективки вырисовываются в нашей с вами автомобильной жизни. Но носа не вешаем, духом не падаем. Надеемся, что прорвемся, как говорится, и все будет у нас в порядке. Удачи!

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

прекрасном, кто мы есть и зачем в этом мире, что напрасно, а что не напрасно. Я, наверное, слышал об этом в новых песнях, а может, приснилось. Три аккорда, четыре куплета, нет ни в них, что-то в нас изменилось.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 17. На небе малооблачно. Ветер восточный 2 метра в секунду с порывами до 9. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. С порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Так колдун один.

Москва Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

на понятен язык еще только одного близ. Покоя, умиротворения вот этой гармонии, от слияния с бесконечной вещью, от созерцания того великого фрактального подобия, и от этого замечательного всеединства существа.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 Радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду с порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио с информацией о погоде. С вами Антон Запорожец. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП Осадов. По данным сервиса Яндекс.Погода, утром до плюс 18. На небе малооблачно. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. С порывами до 16. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.